0: Синукай. Выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка Грюндер 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее

0: olympia.lv.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Lidl стоит того.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.

0: 9,99 eiro. Rimi.
1: Металлолом стал, мед сдавай, много денег выручай. Металлолом стал, мед сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал, мед сдавай.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: До 21 сентября. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.

первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные осадки и грозы. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха днем не превысит 15-19 градусов тепла. Порывы западного и северного ветра временами будут достигать 12-17 метров в секунду. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами, ветер ослабеет, а максимальная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание, временами будут идти дожди, заморозков не прогнозируется. All-time favorites.

0: četras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu, 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Холодильник «Горенье» 336 литров, 349 евро. Микроволновая печь «Столар» 59,99. Ручной пылесос «Шоуми» всего 69,99. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Thank you.

Некоторые функции в современных автомобилях на деле только мешают за рулем, а иные и вовсе приносят больше вреда, чем выгоды. Об этом мы сегодня и поговорим. Система старт-стоп экономит максимум 2-3% топлива, зато заметно ускоряет износ стартера и зажигание. Подрулевые лепестки в паре с вариатором водители, как правило, считают бессмысленными. Что касается

с управлением мультимедийным комплексом жестами, то оно часто срабатывает случайно. Сенсорные кнопки вместо физических также не лучший вариант. Чтобы попасть по ним, приходится отрывать взгляд от дороги, что опасно. Впрочем, есть и обратная сторона. Например, адаптивный круиз-контроль сам подстраивает скорость под дистанцию до машины впереди. Автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон реально помогают избежать аварий. Камеры кругового обзора и парктроники сильно упрощают парковку и маневры в тесных местах. Стоит отдельно отметить функции в латвийских условиях. Речь идет о климат-контроле, подогрев руля, сидений и лобового стекла, а также качественной мультимедиа с разъемами для смартфона.

Сегодня узнаем, на какой машине школьника лучше всего забирать с учебы. Последнее исследование показало, подросткам обычно хочется чего-нибудь эффектного, большого кроссовера, спортивной машины или хотя бы автомобиля, который выглядит дорого. А вот родители смотрят на вещи гораздо прозаичнее. Безопасность, надежность, расход топлива и место для рюкзаков. Например, исследование выбора автомобилей для подростков показало, чаще всего молодые водители ездят на среднеразмерных и больших машинах, около 27%. Еще 22% приходится на внедорожники и кроссоверы. Спортивные автомобили оказались практически в самом низу списка, всего около 1%. Но если говорить именно о машине, на которой родители возят детей, современный тренд очевиден. Все больше семей выбирают кроссоверы. Среди родителей подростков, которые меняли автомобиль ради семейных потребностей, 40% выбрали большой трехрядный SUV или кроссовер, а еще 33% двухрядный. И тут начинается самое интересное. Для школьника автомобили родителей – это уже не просто транспорт, особенно в старших классах. Если к школе подъезжает большой BMW, Mercedes или Porsche, это совсем другой социальный сигнал, чем если из машины выходит папа на стареньком универсале. Хотя сами родители, судя по исследованиям, думаю совсем о другом. Чтобы ребенок сел, рюкзак поместился, машина завелась, и никто не разбил ее на парковке у школы. Так что идеальная машина для школьника, похоже, выглядит так. Снаружи крутая, внутри безопасная, а для родителей желательно еще и экономичная. А марка? Вот здесь семейные переговоры могут быть длиннее, чем сама поездка до школы.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Отказ от личного автомобиля, набирающий популярность, тренд. И этому есть несколько объяснений. Отказ от авто в пользу общественного транспорта – это забота об экологии, экономия денег и улучшение своего здоровья одновременно. Конечно, у личного автомобиля есть плюсы. Сложно отказаться от него, если ты не житель столицы и, например, живешь в пригороде, или если в твоем городе плохо развит общественный транспорт. Однако, если рассматривать эту проблему в общем, не акцентируя внимание на частных случаях, то жизнь без автомобиля скорее преимущество, чем недостаток. Сегодня мы говорим об отказе от автомобиля, как отказаться и чем вредит автомобиль. Ученые недавно пришли к выводу, что отказываясь от личного автомобиля, человек снижает на 30% риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и кровоизлияния в мозг. В эксперименте принимали участие 350 тысяч человек. Если вместо ежедневного использования автомобиля перейти к пешим прогулкам или поездкам на велосипеде, то это может даже полностью заменить потребность в посещении тренажерного зала и, помимо уже названных заболеваний, также послужит профилактикой болезни суставов, появления лишнего веса и так далее. Причем, как отмечают ученые, не только активным автомобилистам стоит задуматься об альтернативных способах передвижения, но и тем, кто не часто выходит из дома. В случае, если от машины отказываются люди, работающие удаленно, и пенсионеры, риск ранней смертности снижается на 8%. В странах Европы уже давно активно развивается концепция городов без машин. При таком устройстве городского пространства предпочтение отдается альтернативным видам транспорта. Для этого в городах организуются велодорожки, создается соответствующая инфраструктура, например, парковки, автоматы для подкачки колес, общественный транспорт оборудуется креплениями для перевозки велосипедов. В случае, если нужно добраться из одного города в другой. Однако велосипеды подходят и удобны не всем. Поэтому в странах ЕС ведь

Ведется работа над общественным транспортом. В частности, создаются удобные маршруты, минимизируется отставание от графика, работают системы оповещения. Например, за 10 минут до того, как автобус должен появиться на вашей остановке, вам приходит уведомление. Все это делается для того, чтобы сделать передвижение на общественном транспорте более удобным или хотя бы таким же комфортным, как личный автомобиль. Эта концепция отражается и на архитектуре. В некоторых странах или городах создаются дворы без машин. В них все парковочные зоны вынесены за пределы двора или под землю. А сам двор используется исключительно как оздоровительная зона. Также парковки убираются с главных улиц, чтобы не отвлекать от архитектуры и других объектов, имеющих значение для горожан. Как отмечают архитекторы, отказ от машин важен для города также потому, что он стимулирует развитие малого бизнеса и украшает город. Водитель за рулем смотрит только на дорогу, а не на окружающую среду, в то время как пешеход или велосипедист больше соприкасается с городом. Он может легко остановиться, чтобы попить кофе, купить воды или уличной еды, что как раз и стимулирует появление кафешек и подобных заведений вдоль наиболее популярных пешеходных маршрутов. Продолжим после паузы.

Сегодня у нас очень интересная тема. Отказ от автомобиля. Как отказаться и чем вредит авто. Часть вторая. Экономия на транспорте. Личный автомобиль – это дорого. Во-первых, его надо купить. Во-вторых, обслуживать. В-третьих, тратить деньги на топливо. В-четвертых, сохранять концентрацию, пока ты за рулем. Иными словами, автомобиль продлевает рабочий день на время дороги, так еще и требует затрат. В крупных городах, таких как Нью-Йорк, многие говорят о том, что отказ от автомобиля выгоднее в плане денег и в плане времени. Ты не стоишь в пробках, не озабочен поисками парковочного места, не привязан к автомобилю, не вынужден беспокоиться, не случится ли там что-то, не оштрафуют, не поцарапают ли твой любимый автомобиль на улице. В среднем, если передвигаться в крупном городе или в очень загруженном городе, как Брюссель, на общественном транспорте или такси, это оказывается дешевле, чем на личном автомобиле, если считать затраты за месяц. Отказ от личного транспорта – непростая задача.

Особенно если работаешь далеко от дома, вынужден отвозить детей в школу и так далее. Однако специалисты рекомендуют в случае появления желания отказаться от автомобиля сначала провести эксперимент и не отбрасывать эту идею сразу. Нужно как следует продумать один из маршрутов, например, до работы, так, чтобы передвигаться только на общественном транспорте. Времени лучше заложить больше, чем не опаздывать. Во время поездки мы засекаем время, которое мы тратим на дорогу, а также подсчитываем, сколько денег на это ушло, а затем сравниваем эти затраты с затратами на своем автомобиле. Это может быть наглядным свидетельством экономической выгоды. Пользу для здоровья почувствовать можно значительно позже, когда отказ уже войдет в привычку. Однако ради эксперимента стоит фиксировать, какие проблемы ты испытывал до начала перехода на альтернативный транспорт и спустя, например, месяц. Обычно большинство замечает незначительное улучшение, уменьшение боли в суставах, нормализацию давления и меньшую усталость.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rimi 5 eiro 49 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rimi.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.

0: Volkswagen придумал, как сделать автомобиль безопаснее при самом опасном сценарии аварии – лобовом столкновении. И на этот раз речь не о новой подушке безопасности, а о детали, на которые мы обычно вообще не обращаем внимания. Volkswagen запатентовал новую конструкцию – опор двигателя. То есть самые детали, которые удерживают двигатель и коробку передач внутри автомобиля. Зачем ее менять? При сильном лобовом ударе двигатель по инерции может сместиться назад и удариться о перегородку между моторным отсеком и салоном. А это уже дополнительная опасность для водителя и пассажиров. В итоге немецкие инженеры придумали сделать опору двигателя такой, чтобы во время серьезной аварии она деформировалась по заранее заданному сценарию. При сильном ударе крепление должно разрушиться таким образом, чтобы двигатель вместе с частью конструкции автомобиля уходил вниз под днище, а не двигался в сторону салона, где сидит человек. Получается своеобразный аварийный маршрут для двигателя. Вместо того, чтобы лететь туда, где сидят люди, он должен уйти вниз и помочь кузову поглотить энергию столкновения. При этом в обычной езде новая деталь должна работать как стандартная опора, удерживать двигатель и гасить вибрации, а при небольшом ДТП она не должна сразу разрушаться. Выглядит просто. Двигатель при аварии должен не спорить с физикой, а получить четкую инструкцию. Давай вниз. И если эта идея действительно заработает на практике, одна небольшая деталь может сделать большую разницу в очень неприятной ситуации.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 20. 20-е.

У каких марок и моделей больше всего машин ярких цветов? Исследование. Сегодня по рынку доля цветных машин составляет всего 19,5%. К этому показателю близки Jaguar, Alfa Romeo, Honda и Tesla. В лидерах рейтинга Fiat, у которого ярких машин аж 55,5%. За ним в пятерку вошли Mini 47%, Rivian 36%, Subaru 30,5% и Mazda 28,5%. Минимальная доля автомобилей не трех традиционных оттенков – это серый, белый, черный у марок Mercedes-Benz и Chrysler по 10,5%. Из моделей чаще всего окрашены в броские цвета Volkswagen ID.Buzz 74%, столько же у Fiat 500e. Mini Countryman 56%, у гибрида 53,5% у электромобиля. Dodge Hornet и Mini Cabrio 49%. 7 мест в топ-15 заняли мини разных моделей. А Volkswagen представлен только электровеном, который в одиночку вытянул марку на 3-е место с конца по доле ярких машин в парке. Всего 12%. Пятерку наименее ярких моделей составили Cadillac Escalade IQ менее 1%, Toyota Land Cruiser 1,5%, GMC Sierra 1,5% и Lexus LX 570, а также Lexus RX 500 около 3%.

Будет идти дождь, местами ожидаются сильные осадки и грозы. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха днем не превысит 15-19 градусов тепла. Порывы западного и северного ветра временами будут достигать 12-17 метров в секунду. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ветер ослабеет, а максимальная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание, временами будут идти дожди, заморозков не прогнозируется.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер Аутлайнер 49,99. Стеллаж Хаусхалт 5 уровней всего 19,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu €39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные.

0: Уникальные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Осторожно, горит!
5: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

ощущение собственной трезвости – штука коварная. Голова вроде ясная, руки твердые, мысли не разбегаются. Почему бы и не сесть за руль? Именно такая самоуверенность, по сути, и приводит к протоколам, штрафам и лишению прав, а то и автомобиля. Алкоголь ведь никуда не денется от того, что вам стало легко на душе. Он остается в крови. И единственный объективный свидетель – алкотестер-инспектор. Многие пробуют ускорить отрезвление. Кофе покрепче, ледяной душ, морозное дыхание. Бодрости это добавляет, спору нет. Но бодрость с трезвостью совсем не одно и то же. Кофеин и холод влияют на нервную систему человека, а не на печень. Этиловый спирт продолжает циркулировать в организме человека. И реакции, от которых зависит безопасность на дороге, все еще заторможены. С закуской та же история. Жирное мясо, сыр, орехи не выводят алкоголь, а лишь откладывают его попадание в кровь. Опьянение наступает позже и выглядит не таким явным. Но менее серьезным от этого оно не становится. Кстати, сигарета за столом дополнительно нагружает сердце и сосуды, из-за чего восстановление затягивается. Точный срок, когда можно снова садиться за руль, не назовет никто. Слишком много переменных. Вес, возраст, количество выпитого, состояние печени. Вы, кстати, когда последний раз сдавали анализ крови на печень? Во. Примерные ориентиры такие. 100 граммов водки выветриваются за 6-8 часов. Бокал вина за 3-4, кружка пива за 1,5-2. И это самые скромные расчеты. Если выпито больше, ждать придется дольше, иногда в разы. Особенно коварен плотный ужин. Человек чувствует себя почти трезвым, а на деле спирт просто медленнее всасывается. Снаружи все прилично, внутри те же промилле. Наркологи советуют после любого застолья выдерживать минимум сутки. Даже через день возможна остаточная слабость и притупление внимания. Лучший способ прийти в себя – это сон, свежий воздух и тишина. И, конечно, время. Без него никуда.

0: Еще несколько лет назад вариаторы и роботизированные КПП подавались как технологический прорыв. Обещали снижение расхода, быстрый отклик и высокие КПД. Сегодня картина иная. Водители все чаще целенаправленно ищут автомобили с классическим гидротрансформатором. Дело не в маркетинге, а в реальных ощущениях. В городе многие столкнулись с рывками при переключениях, задумчивостью на старте и странным поведением трансмиссии при маневрах. Но главное не дискомфорт, а цена просчета. Установление вариатора или робота после окончания гарантии бьет по бюджету так, что один инцидент перечеркивает всю топливную экономию. По сути, робот — это механика под управлением электроники. Бюджетные варианты с одним сцеплением страдают толчками и паузами. Двухдисковые версии работают мягче, зато их сложная конструкция автоматически увеличивает стоимость обслуживания. Вариатор же очаровывает плавностью, но лишь в размеренном режиме. Стоит резче нажать педаль, и двигатель будто замирает, раздумывая, прежде чем ускориться. В дальней дороге такой характер выматывает. Возникает ощущение, что агрегат категорически против активной езды. Немалую роль играют и поломки на сравнительно небольших пробегах. Пусть они и не носят массовый характер, но впечатления о моделях с такими коробками заметно портят. Как результат, публика голосует за старый добрый автомат, считая его запасом прочности. Причем вариаторы бывают разные. Например, некоторые японские агрегаты Toyota демонстрируют неплохую надежность при спокойной эксплуатации и регулярном обслуживании. Китайские же аналоги оказались чувствительнее к интенсивным нагрузкам. Поэтому при покупке подержанного автомобиля стоит не верить обещаниям, а испытывать трансмиссию в деле. Проверить разгон, прислушаться к шуму, почувствовать рывки. Именно это покажет, станет ли машина верным другом или превратится в вечную статью расходов.
1: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1. Гран-при Италии. Превью этапа. До конца этого сезона осталось 11 гран-при, если все они состоятся. Впереди еще два европейских этапа. Италия и Испания. И Формула-1 до начала зимы отправится на выездные серии. Есть небольшая вероятность, что сезон финиширует в Имоле, где в начале декабря возможны заморозки. Всегда интересно, когда команды и гонщики сталкиваются с непривычными условиями. Но в ситуации отмены нескольких гран-при владельцы чемпионата вынуждены прежде всего решать коммерческие вопросы, соблюдая минимально допустимое по контрактам число этапов. Впереди нас ждет плотная серия до конца сезона. Две гонки подряд – неделя паузы. Три подряд – неделя паузы. Три подряд – неделя паузы. И еще раз три подряд. 11 этапов за 14 недель. Жестко. Но зато нам, как зрителям, интересно. В конце лета, начале осени, все и всегда в Формуле-1 говорили о контрактах. Норрис и Ферстаппен продлили важные для себя контракты. Теперь они связаны со своими командами еще на 4 года и тем самым затормозили трансферный рынок на годы вперед. Затишье на рынке пилотов перед началом этого сезона объяснялось сменой регламента. Чуть ли не каждая команда считает свой состав лучшим. Рента-драйверов больше нет, как нет зависимости от спонсоров, которых прежде приводили гонщики. Формула-1 стала другой. Изменился не только регламент, изменился мир вокруг, и Формула-1 к нему адаптировалась. Да, кое-чем пришлось пожертвовать, но и плюсы тоже есть. Состав пилотов в последние годы действительно сильный. Гран-при Италии всегда проходит в сентябре. Последние годы он завершал европейскую часть сезона. Но и здесь пришли перемены. На следующей неделе нас ждет Гран-при Испании на новой трассе в Мадриде. На два последних европейских этапа команды привезли множество новинок, способных изменить расстановку сил. Например, Феррари на свой домашний Гран-при привезли обновленный свой двигатель. По идее, он должен им добавить 15 лошадиных сил. За 11 этапов до конца сезона Антонелли на 59 очков опережает своего напарника Рассела и Хэмилтона в личном зачете. Очевидно, что и после окончания европейской части сезона Кими останется лидером. Но все самое главное и интересное впереди. Фаворитом предстоящего этапа букмекеры считают победителя двух последних гонок.

гонок Ландо Норриса. На втором месте в рейтинге Джордж Рассел, тогда как шансы лидера личного засчета Кими Антонелли оцениваются ниже не только шансов напарника, но и обоих гонщиков Феррари. Причина проста. На домашнем этапе Кими стартует последним из-за замены силовой установки. В ставках на победу в личном засчете продолжает лидировать он же Кими Антонелли. Его главным соперником букмекеры теперь считают Ландо Норриса, а не Джорджа Рассела или Льюиса Хэмилтона, которые делят второе место в личном засчете. В ставках на победу в Кубке конструкторов уверенно лидирует команда Mercedes. Далее идет Ferrari, McLaren и Red Bull. Гоночный уикенд обещает жаркую погоду в Монце. В воскресенье ожидается солнечная погода и без осадков. Все два дня температура будет держаться в диапазоне 31-33 градуса. Квалификация сегодня стартует в 5 вечера, а гонка завтра в 4 дня по латвийскому времени.

Езда в натяг – одна из самых частых причин преждевременной кончины механической коробки передач. Ресурс механической коробки передач не определяется какой-то одной цифрой. На деле срок службы механики зависит от множества вещей. Стиль вождения, условия эксплуатации, конструкция самого агрегата, мощность мотора и масса автомобиля. Причем главными врагами трансмиссии являются неумелая работа со сцеплением и рычагом, бесконечные пробки, бездорожье, горы и буксировка прицепов. Чтобы коробка прослужила дольше, не стоит бросать педаль сцепления и включать передачу, не выжав ее до упора. Еще одна вредная привычка – это езда в натяг, когда мотор раскручивается с низких оборотов под нагрузкой. Это, пожалуй, одна из самых частых причин преждевременной кончины агрегата. В холодную погоду коробку обязательно прогревают. Да-да, это не автомат, но там тоже есть масло, если что. Зимой не паркуйтесь на передаче, это частая ошибка. Плюс регулярно контролируйте уровень и состояние масла. А если характер езды далек от спокойного, избегайте резких стартов, пробуксовок и частых переключений на высоких оборотах. Важен и регламент обслуживания. Многие производители предписывают менять масло в механике каждые 60-100 тысяч километров. И здесь критично выбрать правильную смазку. Нужны вязкости и допуск. Понять, что ремонт уже близко, можно по поведению коробки. Насторожить должны гул на нейтральной передаче, который исчезает при выжимании сцепления. Это часто износ подшипника первичного вала. Металлический хруст или скрежет перед переключениями говорит о проблемах с синхронизаторами. Тугой ход рычага тоже не сулит ничего хорошего. А если передача выключается самопроизвольно, рычаг сам уходит в нейтраль, тут медлить уже нельзя.

Вопрос о том, можно ли при замене моторного масла оставлять старый фильтр, периодически возникает у водителей, особенно начинающих. Остро он встает, когда под рукой нет оригинала, зато есть сомнения в подлинности купленной детали. Давайте сегодня обсудим, насколько критично оставить оригинальный, но отработавший фильтр или замена на новый, пусть и сомнительный. Ресурс любого фильтрующего элемента, хоть бумага, хоть синтетика, жестко ограничен. Производители закладывают в него ровно столько грязеемкости, сколько загрязнений двигатель накопит за один межсервисный интервал. Как только элемент забивается, срабатывает байпасный клапан. И масло начинает идти в мотор в обход фильтра, фактически без очистки. Вместе с ним в пары трения проникают сажа, продукты неполного сгорания топлива и прочие абразивные частицы. Именно поэтому фильтр меняют одновременно с маслом. И никакая экономия тут не оправдана. Когда у мастера или владельца машины закрадываются сомнения в качестве, появляется дилемма из двух зол. Оставить

старый оригинал или поставить сомнительную деталь. Тут важно понимать, оба сценария по-своему опасны, но характер у них разный. Об этом и поговорим. Старый оригинальный фильтр убивает мотор медленно и, можно сказать, предсказуемо. Проблема еще и в том, что водитель чаще всего не может достоверно определить ресурс фильтра по внешним признакам. При забитом элементе масло спокойно обходит его через перепускной клапан. Давление держится в норме. Вот почему фильтр меняют при каждой замене масла. А лампа давления, течь в зоне фильтра или выраженный шум двигателя – это уже не признак, пора менять фильтр, а реальный повод немедленно остановиться и провести диагностику. Совсем другое дело – подделка. Контрафактный фильтр часто имеет ослабленный корпус, негерметичный обратный клапан, а фильтрованная бумага может расползаться или пропускать крупные частицы. Резиновое уплотнительное кольцо нередко не выдерживает рабочего давления и разрушается прямо на ходу. Это приводит к мгновенной усечке масла и падению давления без каких-либо предупреждений, и двигатель может заклинить буквально за одну поездку. Если оценивать риски объективно, разово пропущенная замена при исправном оригинале это ускоренный, но все же управляемый риск. А установка подделки – лотерея, где цена ошибки измеряется капитальным ремонтом, который наступает внезапно и почти без симптомов. Что же делать рядовому автовладельцу, если оригинального фильтра в нужный момент не оказалось в продаже? А масло приехал менять, и вот надо что-то делать. Практическая логика здесь такова. Если выбор стоит между тем, чтобы не менять старый качественный фильтр, и тем, чтобы поставить сомнительную неоригинальную деталь, механически безопаснее временно оставить старый. Это вынужденная мера, которую допустимо использовать лишь на несколько тысяч километров, до ближайшей возможности приобрести проверенный оригинал. Но важно помнить, такой подход не должен становиться системой. Пропуск замены даже один раз – это уже компромисс, а регулярная практика через раз гарантированно сокращает ресурс двигателя.

0: барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмет, сдавай.
3: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Доболе» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.

0: ceļa pēdējās dēļas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna logs pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēļa sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже Юск вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины Юск или на Юск.лв.
4: Топ Мьюзик.
5: Прямо сейчас.
4: Песня из Топ 20.
5: Это Топ 20. Седьмая позиция.

0: teātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

all-time favorites.

0: Максима.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барония с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.

0: Савеем.
1: Металлолом Сталмет, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5.

0: Савеем.
1: Металлолом Сталмет, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения.

0: Вернее, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Pieprasījuma vairāk.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: до 21 сентября. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс». Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. «Айбе» – всегда под рукой.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн.

future world. United Club Love.

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.